дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

Прямо без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курземы порывами до 16 метров в секунду. В Лепо-Иванспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь и гроза, температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: На часах 6 и утро вторника уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина. И в ближайшие 4 часа я буду вместе с вами бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно же, включать лучшую музыку трех поколений.

Доброе утро! Вторник, 16 июня, половина его, считай, уже прошла. А я только-только еще осознаю, что лето уже вообще-то в разгаре. Если понедельник принято считать днем осторожного возвращения к делам после выходных, то вторник в народных поверьях был совсем другим. Наши предки верили, что именно во вторник стоит смелее браться за новые задачи, принимать решения и начинать то, что давно откладывалось. Считалось, что дорога, начатая во вторник, будет легкой, а новые знакомства могут оказаться весьма полезными. Даже важные покупки старались планировать именно на этот день. Любопытно, что со вторником связано и немало финансовых примет. Например, брать деньги в долг разрешалось, а вот одалживать кому-то свои не рекомендовалось. Говорили, что вместе с деньгами можно отдать и собственную удачу. А еще наши предки внимательно относились к снам с понедельника на вторник. Многие были уверены, что такие сновидения могут намекать на события ближайших дней. В общем, в народном календаре вторник пользовался репутацией дня энергичного, удачного и вполне подходящего для новых начинаний. А коль сегодня с утра у вас появилась идея, до которой никак не доходили руки, народные приметы советуют не откладывать ее в долгий ящик. По крайней мере, вторник для этого считается одним из самых подходящих дней недели. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди хай-фай, а мы любили.

Все есть яд и все есть лекарство. Тем или другим делает лишь доза, говорил Парацельс еще несколько сотен лет назад. Похоже, это правило отлично работает и в отношении витаминов. Врачи напоминают, что даже самые обычные витаминные комплексы и БАДы нельзя считать абсолютно безобидными. Многие покупают их самостоятельно, считая, что раз средство продается без рецепта, значит навредить оно не может. Но это не совсем так. Особенно осторожно специалисты советуют относиться к жирорастворимым витаминам, таким как А, Д, Е и К.

Песня «Love Generation» французского диджея Боба Синкляра стала мировым танцевальным хитом в 2005 году и неожиданно для клубного трека попала в чарты более чем 20 стран. Вокал в песне и

0: исполнил ямайский певец Гэри Пайн, а сам трек стал символом летней танцевальной музыки середины 2000-х. Ну а впереди, после небольшой паузы, Адриано Челентано с песней «Il tempo se ne va».
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курземы порывами до 16 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь и гроза, температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

Гороскоп. Овны. Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение. Придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить. Тельцы. Сегодняшний день может преподнести вам довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что вы способны его усвоить и без практических занятий. Близнецы. Попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов и посмотрите, что получилось. Вдруг понравится. Раки. Сегодня вам придется пойти на некоторые жертвы, зато впоследствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды. Правда, придется подождать. Львы. Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью. Она ничем не ограничена. Девы, не стоит сегодня тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вы и так это сделаете, даже не особо этого добиваясь. Весы, сегодня вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально хладнокровным. Скорпионы, если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются. Стрельцы. Сегодня вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Стоит особо опасаться тетраэдров, у них углы самые острые. Козероги. Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне. Водолеи. Секрет успеха сегодня заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идею. Если вы еще и сможете обеспечить себе благодарную аудиторию, вас обязательно уверят в том, что вы гениальны. Рыбы. Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только отказаться от них более-менее вежливо.

0: Песня «Sweet Dreams» группы Eurythmics стала мировым прорывом в 1983 году и фактически изменила звучание синти-попа, сделав дуэт Энни Ленокс и Дэйва Стюарта суперзвездами. Ну а впереди, после небольшого антракта, Бонни М. с песней «No Woman, No Cry».
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make Me Smile».

«Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми», – говорил Оскар Уайлд. В Яунгулбене скоро станет на одно место для счастливого детства больше. Благотворительный фонд «Зилюкс» пожертвовал почти 29 тысяч евро на строительство новой детской площадки. Она появится в местечке Вигрезес и станет местом для игр, прогулок и семейного отдыха. В фонде отмечают, что стараются поддерживать проекты, которые будут приносить пользу долгие годы. Поэтому выбор нередко падает именно на детские площадки, места, где встречаются соседи, играют дети и постепенно формируется настоящее сообщество. Кстати, это далеко не первый подобный проект. За последние годы фонд помог создать игровые площадки в разных уголках Латвии, от Даугавпилса до Цесиса. Так что для жителей Яунгулбене это еще одна хорошая новость, а для местных детей – новое место, где можно будет проводить летние каникулы. Но впереди Nevergreen, Since You've Been Gone.

6.56 на часах, сегодня 16 июня. Давайте посмотрим, чем же знаменит этот день в истории. В 1816 году на берегу Женевского озера произошел один из самых необычных литературных эпизодов. После вечера страшных историй в компании поэта Джорджа Байрона и писателя Перси Шелли 18-летней Мэри Шелли приснился кошмар, который позже превратился в роман «Франкенштейн». Так на свет появился один из самых известных персонажей мировой литературы. В 1862 году на Бродвее разгорелся настоящий скандал. Актриса Ада Менкен появилась на сцене в спектакле «Мазепа» в крайне откровенном по меркам того времени костюме. Публика была шокирована, газеты бурно обсуждали постановку, а театр едва не оказался в центре серьезного скандала. В 1894 году по инициативе французского общественного деятеля Пьера де Кубертена собрался конгресс, на котором началось возрождение Олимпийских игр. Уже через 2 года в Афинах прошла первая современная Олимпиада. В 1903 году был зарегистрирован товарный знак «Пепси-кола». Любопытно, что изначально напиток продавался как средство для улучшения пищеварения и только позже стал одним из самых известных брендов газировки в мире. В этот же день, в 1903 году, была основана компания Ford Motor Company. Именно Генри Форд позже сделает автомобили массовыми и доступными для миллионов людей. В 1925 году открылся детский лагерь «Артек». За десятилетия он превратился в один из самых известных детских лагерей мира и принял миллионы ребят из разных стран. А 16 июня 1963 года состоялся полет Валентины Терешковой. Она стала первой женщиной в истории, отправившейся в космос. Ее полет продолжался почти 3 суток. Ну и, наконец, 1996 год. 22-летний австрийский гонщик Александр Вурц выиграл легендарную гонку «24 часа Лимана», став самым молодым победителем в истории этих престижных соревнований. Ну а впереди Джо Дассен, «Siffler sur la colline».

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Акционерное общество Латвия с кредитной полизией программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзамы порывами до 16 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь и гроза, температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
7: Доброе утро еще раз всем, кто только присоединился. На часах 7, а впереди еще много музыки, истории и хорошей компании. Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире. А впереди Жасмин и Куин. Поехали!
8: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! Сегодня 16 июня, и в начале этого музыкального часа давайте заглянем в календарь и поздравим именинников. В Латвии Варда Дена сегодня у Юстейна и Юта. Поздравляем всех обладательниц этих красивых имен и желаем прекрасного летнего настроения.
2: По православной традиции именины сегодня отмечают Лукилиан, Клавдий, Ипатий, Павел, Дионисий, Дмитрий, Лукиан, Иулиан и Михаил. Всем именинникам здоровья, удачи и хороших новостей!
1: А в народном календаре сегодня Лука Ветряник или Лукьянов день. Наши предки внимательно наблюдали за ветром. Считалось, что именно сегодня он может подсказать, какой будет погода в ближайшей неделе. Южный ветер обещал тепло, северный – более прохладные дни.
2: Говорили так: на Луку ветер дорогу лету показывает. Поэтому крестьяне с самого утра присматривались к облакам, деревьям и направлению ветра, пытаясь понять, чего ждать от природы дальше.
1: Ну а мы желаем, чтобы сегодняшний ветер приносил только хорошие перемены, приятные встречи и отличное настроение. Доброе утро! Ну а после музыкальной паузы мы расскажем вам, какие интересные праздники сегодня вводятся в календаре.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 7:10.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
6: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают, тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 7.19 на часах, 16 июня. Именинников мы с вами уже поздравили, давайте перейдем к праздникам. А их сегодня хватает на любой вкус. Например, сегодня День младших братьев. Это праздник людей, которые в детстве донашивали вещи за старшими, попадали в их компании без приглашения и регулярно становились участниками самых неожиданных приключений.
2: Есть весьма полезный праздник – День свежих овощей. В середине июня он призван напомнить о пользе сырых, свежих и необработанных овощей, которые являются главными источниками витаминов, минералов и клетчатки для здорового рациона, так что приятного аппетита!
1: Любителям природы можно отметить Международный день водопада и Всемирный день морской черепахи. Последний напоминает о том, что некоторые морские черепахи живут больше 100 лет и помнят времена, когда еще не было ни смартфонов, ни социальных сетей.
2: А еще сегодня день отправления в дальнее плавание 3 бумажных корабликов. Пожалуй, один из самых добрых праздников в календаре, особенно если у вас умелые руки, вы можете их сложить в кораблики.
1: Кроме того, сегодня день рождения легендарного детского лагеря «Артек», которому исполняется уже 101 год. За это время через него прошли миллионы детей из разных стран мира. Ну а если среди слушателей есть те, кто сегодня одет во все оранжевое, не переживайте. Несмотря на существование дня без оранжевой одежды, никаких штрафов за нарушение праздничного дресс-кода пока не предусмотрено.
2: Потому что мы больше не живем в Голландии 18 века, где действительно королевская власть запретила ношение оранжевого цвета всем, кто не имеет отношения ко двору.
1: Ух ты, вот это интересная история. В общем, выбирайте свой повод отпраздновать и начнем день с улыбки.
3: Jauns. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
4: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
5: Реклама. 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества.

0: Доброе утро. Правительство готовит новую модель защиты прав детей, предусматривающую реформу системы сиротских судов. Премьер-министр на 30 дней приостановил проведение крупных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий. Совет по конкуренции не выявил нарушений на рынке медицинских услуг. В новом корпусе Рижской Восточной клинической университетской больницы не предусмотрено убежище. Продолжается сбор подписей за возвращение круглосуточной неотложной помощи в первую Рижскую больницу. В Риге более чем в 70 местах по просьбе жителей будут оборудованы пониженные бордюры. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывами до 16 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь и гроза, температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Я не прав искать призы на Лигу, Лигу. Кусам остана всем прицы на Лигу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: гороскоп. Овны. Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение. Придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.
1: Тельцы. Сегодняшний день может преподнести вам довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что способны его усвоить и без практических занятий.
0: Близнецы, попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов и посмотрите, что получилось. Вдруг понравится.
1: Раки, сегодня вам придется пойти на некоторые жертвы, зато впоследствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды. Правда, придется подождать.
0: Львы, сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.
1: Девы, не стоит сегодня тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вы и так это сделаете, даже не особо этого добиваясь.
0: Весы, сегодня вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально хладнокровным.
1: Скорпионы, если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
0: Стрельцы, сегодня вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Стоит особо опасаться тетраэдров, у них углы самые острые.
1: Козероги. Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.
0: Водолеи. Секрет успеха сегодня заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идеи. Если вы еще и сможете обеспечить себе благодарную аудиторию, вас обязательно уверят в том, что вы гениальны.
1: Рыбы. Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только отказаться от них более-менее вежливо.

0: Это была Катя Лель и ее «Мой мармеладный». Удивительно, но песня 2003 года обрела вторую жизнь спустя два десятилетия и стала вирусным хитом по всему миру благодаря TikTok. Ну а впереди, после небольшого антракта, Modern Talking с песней «Atlantis is Calling».
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Реклама. Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimi Romantika 700 grami. 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā. 1,69 €. Rimi.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci?
9: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
8: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
10: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
8: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
11: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
8: Nu, re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
12: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на две недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
13: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
14: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
15: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 7.52 на часах. Небольшое предупреждение для автомобилистов Задвинья. С 15 июня и до середины июля на ряде улиц Агенсканца, Засулаукса, Зепниканца и Золитуда будут действовать временные ограничения на парковку. Причина ограничений следующая. Город начинает уборку проезжей части. По рабочим дням с 9 утра и до 5 вечера на отдельных участках появятся знаки «Остановка запрещена», чтобы коммунальные службы могли спокойно выполнять свою работу.
2: В список первых улиц попали Эдуарда Смедя, Эвбель Мужес, Кулдегас и Мартиня. Позже ограничения появятся и на других участках. В Рижской думе обещают провести работы максимально быстро и просят водителей заранее обращать внимание на временные знаки и информационные объявления.
1: Если ваш автомобиль обычно проводит рабочий день на одной из этих улиц, возможно, в ближайший месяц ему придется поискать другое место для стоянки. Будьте внимательны. А впереди Алла Пугачева с песней «Надо же».

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Бавленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Минблагу и Минюсту до 1 октября подготовить предложение по новой модели защиты прав детей. Этот вопрос министр юстиции Эдвардс Смилтенс обсудил с омбудсменом Кариной Палковой. Поводом стал доклад омбудсмена о необходимости пересмотра системы сиротских судов. Премьер-министр Андрис Кулбергс ввел 30-дневный мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий. За это время планируется оценить их необходимость и порядок проведения. Ограничения не распространяются на закупки стоимостью до 142 тысяч евро. Частные медицинские учреждения неоднократно выражали обеспокоенность возможной недобросовестной конкуренции со стороны государственных и муниципальных больниц. По их мнению, преимущества создают различные дотации и финансирование из фондов. Однако Совет по конкуренции после исследования, которое продолжалось более 2 лет, не выявил ни демпинга, ни искажения рынка. В новом корпусе Рижской восточной клинической университетской больницы стоимостью около 70 миллионов евро не предусмотрено убежище. Между тем, сегодня такие объекты считаются важной частью системы гражданской защиты. Ситуация уже вызвала вопросы как у политиков, так и у специалистов по безопасности. На платформе Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в первой Рижской больнице. Авторы инициативы считают, что это поможет снизить нагрузку на приемные отделения 2 крупнейших университетских больниц. Более чем в 70 местах Риги по просьбе жителей понизят тротуарные бордюры. Это должно сделать пересечение улиц более удобным и безопасным. Самоуправление также призывает сообщать о проблемных местах на муниципальных территориях по круглосуточному телефону 1201.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курземе порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа.
5: Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. А впереди еще много бодрой музыки, полезных новостей и хорошего настроения. Впереди Bad Boys Blue и Blondie. Поехали!
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Народная мудрость гласит: сколько вор не ворует, а все равно когда-нибудь попадется. Подтверждение этой поговорки на днях нашлось в Венспилсе. Женщина ненадолго вышла в сад, оставив дверь квартиры не запертой, а вернувшись через несколько минут, она обнаружила в доме незваного гостя, который уже успел собрать ювелирные украшения и мобильный телефон.
2: Смелая хозяйка не растерялась, преградила мужчине путь и стала звать на помощь. На крики откликнулись прохожие, которые удерживали подозреваемого до приезда полиции. Но прибывшие полицейские задержали мужчину. Как выяснилось, он уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей за имущественные преступления.
1: И хоть эта история закончилась благополучно, полиция напоминает, что большинство подобных краж происходит именно через незапертые двери и окна. Так что даже если вы выходите из дома буквально на пару минут, замок все-таки лучше повернуть. Ну а впереди, после небольшой паузы, братья Гримм с песней «Кустурица».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 8:11.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада – выгодно.

0: Новости спорта.
1: Начнем с Формулы-1. На этапе чемпионата мира в Барселоне победу одержал Льюис Хэмилтон. Для британца это первая победа за Феррари после перехода в легендарную итальянскую команду и уже 107-й выигранный гран-при в карьере. Вторым финишировал Джордж Рассел на Мерседес, третьим стал Ландо Норрис из Макларен, а лидер чемпионата Кими Антонелли из-за технических проблем до финиша не добрался.
2: В Юрмале тем временем завершается этап мирового тура по пляжному волейболу Beach Pro Tour Futures. Латвийские спортсмены порадовали домашних болельщиков сразу несколькими яркими результатами. Анастасия Самойлова и Тина Граудуня вышли в финал турнира, одержав волевую победу над представительницами Эстонии. В мужской части соревнований в финал также пробились Эдгар Тоц и Густавс Аузенш, уверенно обыграв соперников из Словении.
1: Ну а на чемпионате мира по футболу продолжается групповой этап. Одним из центральных матчей стала встреча Бразилии и Марокко. Поединок завершился в ничью 1-1. Марокканцы открыли счет уже в первом тайме, но бразильцы быстро отыгрались благодаря голу Винисиуса Жуниора.
2: Шотландия обыграла Гаити со счетом 1-0 и впервые с 1990 года одержала победу на чемпионате мира. Благодаря этому успеху шотландцы возглавили свою группу и сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф.
1: Еще один интересный результат пришел из группы D. Австралия победила Турцию 2-0. При этом турецкая сборная больше владела мячом, чаще атаковала и нанесла около 30 ударов по воротам. Однако реализовать свое преимущество так и не смогла.
2: Чемпионат мира только набирает ход, но борьба в группах уже получается весьма интересной, а некоторые фавориты неожиданно теряют очки уже на старте турнира.
1: Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Интересно, что песня «Жозефин» Крис Рэя посвятил своей старшей дочери Жозефине, а песня оказалась настолько популярной, что музыкант впоследствии записал как минимум 8 ее разных версий – от роковой до клубной, и одна из них даже стала хитом на европейских танцполах. Ну а впереди, после небольшой паузы, Софи Элис Бэкстер с песней «Murder on the Dance Floor».
1: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
3: Reklama.
1: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
4: В «Золандо» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золандо» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золандо».
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно.
7: Можно, можно.
6: Если надо, очень, то можно. Можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
8: Izvēlies savas īstās brilles, ietvarību un saules.

0: Доброе утро. В Латвии продолжаются дискуссии о передаче надзора за небанковскими кредиторами Банку Латвии. Средний размер пенсии по старости в апреле составил почти 686 евро. В Риге обсуждается возможность передачи контроля над Рига Силтумс одному владельцу, самоуправлению или государству. Рига Садексна сообщает о нехватке средств для замены трамваев Татра на современные вагоны. Общество «Город для людей» проведет в Иманте пикет за повышение безопасности на железнодорожном переезде. Валмерский край приглашает жителей и гостей на мероприятие, посвященное летнему солнцестоянию Янову дню. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дождь. Местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду. На юго-западе Курзема порывами до 16 метров в секунду. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 8:40. Доброе утро. Красота, как говорится, страшная сила. Об этом мы расскажем.
2: Страшная, потому что имеет непосредственное отношение к миру криминала. Но ничего страшного, не пугайтесь. Мы привыкли думать, что судебные решения основываются исключительно на фактах и законе. Однако новые исследования американских психологов из университета штата Джорджия показало, что первое впечатление от внешности человека может незаметно влиять даже на оценки, связанные с правосудием. А иными словами, привлекательные преступники чаще получают второй шанс, например, на условно-дословное освобождение. Но это не означает, что симпатичная мордашка позволяет вам творить черти что. Нет, нет, нет. Закон и порядок.
1: Ну а впереди после небольшой паузы Дмитрий Маликов с песней «Моя, моя».
3: Лига-марафон на Auto Parstra DLV уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Auto Parstra DLV.
4: Реклама.
5: Ты только посмотри, все по парам заходят.
6: А ты не слышала?
7: Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
8: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
9: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой.
10: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
11: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.

0: 24.
1: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Бегония 3,99. Комплект садовой мебели 4 стула и стол 89,99. Садовая беседка с поликарбонатной крышей 499 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах кассе Нукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
2: Ну а в отпуск-то когда?
3: Да в любой момент.
2: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
3: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
4: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
5: Erik, отвези меня туда, где пахнет летом.
6: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
7: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.

0: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Медицина поистине самая благородная из всех искусств, говорил Гиппократ. В Латвии начали собирать подписи за возвращение круглосуточной неотложной помощи в Рижскую первую больницу. Инициативу подал руководитель Центра поддержки бригад скорой помощи «Краст» Рафаэль Цекурс. По его мнению, дополнительный пункт неотложной помощи в центре города помог бы разгрузить крупнейшие больницы столицы.
3: Повод вполне понятен. В последние годы нередко появляются сообщения о том, что бригадам скорой помощи приходится ждать передачи пациентов по несколько часов из-за высокой нагрузки на приемное отделение. Предполагается, чтобы Рижская первая больница принимала пациентов с менее тяжелыми травмами и заболеваниями, а сложные случаи по-прежнему направлялись в университетские клиники.
2: Сейчас идет сбор подписей, а сама идея довольно простая. Сделать так, чтобы помощь приходила к людям быстрее, а врачам и бригадам скорой помощи было немного легче выполнять свою работу. Но у нас лучшая музыка трех поколений. Впереди Эрос Рамазотти, «Куанто Аморе Сей».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Лига марафона от Autoparts.de LV уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Autoparts.de LV.
2: Реклама.
3: Uzkūpini uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.
5: Переезд без стресса?
4: Это реально.

0: 4.
1: Jūnija izpirkumi veikalos Kurši, kur izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
4: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Небанковские кредиторы в прошлом году выдали займов более чем на 1 миллиард евро. В эту сумму входят быстрые кредиты, лизинг и другие виды займов. Тем временем продолжаются споры о том, кто должен контролировать этот рынок. Сейчас надзор осуществляет Центр защиты прав потребителей. Ранее планировалось передать эти функции Банку Латвии. Однако новое правительство решило пока не принимать окончательного решения. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле составил 686 евро. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ЦСУ. Пенсию по старости в апреле получали почти 439 тысяч человек. У предприятия «Рига Силтумс» должен быть один хозяин. Такое мнение высказал председатель Рижской думы Весторс Клейнбергс. По его словам, такой же позиции придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Главный вопрос – кто должен стать единственным владельцем – государство или рижское самоуправление? Клейнбергс считает, что лучшим вариантом была бы Рига. Трамваи «Татра» появились в Риге еще в 1970-х годах. Сегодня все чаще звучат призывы обновить подвижной состав и приобрести современные трамваи. В «Рига Сатекс» мы признают, что необходимость существует. Однако главной проблемой остается финансирование. Для закупки новых трамваев потребуется сотни миллионов евро. 28 июня в 14 часов общество «Город для людей» проведет пикет за безопасный переезд у железнодорожного переезда в Иманте. Организация считает, что Рижская дума не принимает достаточных мер для повышения безопасности движения на этом участке. Валмерский край приглашает жителей и гостей отметить Лыгуяна в день. С 19 по 23 июня по всему краю пройдут концерты, спектакли, ярмарки, мастер-классы, народные гулянья, зажжение костров и мероприятия под открытым небом. Подробная программа опубликована на сайте valmiersnovats.lv.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курземе порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
7: Доброе утро всем, кто сейчас в дороге, офисе, дома или где-нибудь между делами. 9 часов на часах, а значит, впереди у нас целый час нашей утренней кампании. Впереди Андрей Губин и Сабрина. Поехали! Поехали!

0: Единственное, что мне нравится в работе садовника, это косить от работы.
1: Но некоторым не нравится и сама работа садовника. Например, одна дама в Великобритании пожаловалась в интернете на своего соседа. В принципе, ее легко понять. Тебе бы тоже вряд ли понравилось, да и мне бы не понравилось.
0: Никому
1: бы не понравилось, если бы сосед ровно в 2:30 ночи каждую ночь на протяжении последней недели заводил газонокосилку и начинал косить, разумеется, газон.
0: Что, у него там поле, что ли, с травой гигантской?
1: Ну, разумеется, там приусадебный маленький участок, такие британские 6 соток. И вместо того, чтобы выйти нормально по-человечески пообщаться с этим ночным хулиганом, она попросила помощи у публики, и ей накидали, конечно, купить беруши, купить успокоительное. На третьем месте был совет объединиться с соседями, выйти и с применением физической силы объяснить соседу, что он не прав. Мы насилие не поддерживаем,
0: но
1: нарушение ночного порядка не поддерживаем тоже, как люди, очень рано начинающие работу.
0: Да, потому что сон – это важно. Ну а впереди, после небольшой паузы, Джо Дассен с песней «Така-така-та».
2: Точное время вместе с предприятием «Эко Технологис».
3: 9:13.
2: «Эко Технологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Я не прав искать резы далеко, далеко, хоть замоста на всем прецы далеко.
5: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Магазины станут банкоматами. Грядет масштабная реформа платежных услуг.
2: Благосостояние пожилых в Европе. Сколько у них денег и где в этом списке Латвия?
1: Во вторник временами снова будут лить дожди.
2: Почему есть 9 IT-систем для выборов, но подсчет голосов пройдет вручную? Подробный гид.
1: Рубрика «Видео». В окрестностях Тарту по лесу бродили четверо медвежат без матери.
2: За неделю у жителей Латвии мошенники похитили более 500 000 евро.
1: Как будут работать станции техосмотра ЦСДД в праздничные дни?
2: Испанские футболисты доминировали, но потеряли очки на старте чемпионата мира.
1: Риге нужна еще одна больница неотложной помощи, заявил медик.
2: Сеть Вирши перенимает 8 автозаправочных станций «Астарт».
1: Под Елговой наблюдалось необычное явление – воронкообразное облако. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Для вас звучала группа Erasure и песня Love to Hate You. Главный синтезаторный проигрыш здесь дань уважения диско-хиту I Will Survive. Поэтому мелодия многим кажется удивительно знакомой. Но впереди после небольшого антракта Владимир Кузьмин с песней Симона.
1: Jaunums. Nervis in Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Nervisen. Labi dzīvot kustībā.
3: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере LV» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере LV».
9: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
10: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
11: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
12: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
13: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
14: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
15: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
16: Šī ir politiska

0: Доброе утро. Партия «Прогрессивные» призывает не провозглашать закон об иммиграции, предусматривающий возобновление программы видов на жительство за инвестиции. В Евросоюзе вступают в силу новые меры по противодействию легализации незаконно нажитых средств. Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году выросла почти до 22%. Около половины торговцев из мясного павильона продолжают работу в других местах Рижского центрального рынка. Специалисты предупреждают о рисках бесконтактных платежей банковскими картами без дополнительного подтверждения личности. Рост цен на золото стимулирует переплавку винтажных часов из драгоценных металлов ради стоимости сырья. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывами до 16 метров в секунду. В Лепое Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь и гроза, температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklama.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
3: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение. Придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.
1: Тельцы. Сегодняшний день может преподнести вам довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что способны его усвоить и без практических занятий.
0: Близнецы. Попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов и посмотрите, что получилось. Вдруг понравится.
1: Раки. Сегодня вам придется пойти на некоторые жертвы, зато впоследствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды. Правда, придется подождать.
0: Львы, сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.
1: Девы, не стоит сегодня тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вы и так это сделаете, даже не особо этого добиваясь.
0: Весы, сегодня вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально хладнокровным.
1: Скорпионы, если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
0: Стрельцы, сегодня вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Стоит особо опасаться тетраэдров, у них углы самые острые.
1: Козероги, повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.
0: Водолеи. Секрет успеха сегодня заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идеи. Если вы еще и сможете обеспечить себе благодарную аудиторию, вас обязательно уверят в том, что вы гениальны.
1: Рыбы. Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только отказаться от них более-менее вежливо.

0: счастье. Для вас звучала Марина Хлебникова с песней «Лето». Кстати, Марина не только певица, но и профессиональная пианистка с академическим музыкальным образованием. Ее преподавателями были Александр Градский и Лев Лещенко. Ну а впереди, после небольшой паузы, Modern Talking с песней «Just Like an Angel».
1: Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике «Филман». И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
4: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Берёшь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовис Центрс.
8: Крытый пляж в Риге.
9: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалес Центрс.
10: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
0: Lidl стоит того.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: Лишняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Ретро-ФМ. 9:53, а это значит, что наш утренний экспресс сегодня благополучно прибыл на конечную станцию. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Надеемся, день будет легким, новости хорошими, а поводов для улыбки окажется больше, чем поводов для волнения. Ну а напоследок заглянем в народный календарь. Сегодня Лука Ветряник или Лукьянов день.
2: Наши предки внимательно наблюдали за ветром и считали, что именно в середине июня он может подсказать, какой погода будет в ближайшие недели. Южный ветер сулил тепло, северный – прохладу, а переменчивый предупреждал, что лето еще готовит сюрпризы. Говорили, на Луку ветер дорогу лету показывает. И судя по тому, что происходит за окном в последние дни, лето действительно еще не раз нас удивит.
1: Хорошего вам дня, удачной рабочей недели и побольше приятных моментов. Елена Рассохина и Александр Шунин. Все эти 4 часа были вместе с вами. Услышимся завтра утром на Ретро-ФМ. До встречи!
2: Пока!

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама. Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci?
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
7: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
8: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
9: Праздничная распродажа «Лига» «ВРД Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах «РД Электроникс» или онлайн на «РД Vehicles LV». Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с «РД Электроникс».
1: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
10: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
11: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Фракция партии «Прогрессивные» намерена призвать президента Эдгара Ринкевича не провозглашать изменения в закон об иммиграции, принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении. Закон предусматривает возможность получить вид на жительство сроком до 5 лет. Для этого иностранцу необходимо вложить 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и перечислить 10 тысяч евро в государственный бюджет. С 10 июля на всей территории Евросоюза вступят в силу новые правила по борьбе с отмыванием денег. При сделках на сумму выше установленного порога покупателям придется подтверждать свою личность. Проверять данные клиентов будут обязаны продавцы. В прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла примерно на 0,5% и достигла почти 22% внутреннего валового продукта. Об этом сообщил директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арне Саука. Половина торговцев из закрытого мясного павильона уже продолжает работу в других местах Рижского центрального рынка. Тем временем предприятие «Рига с нами» совместно с администрацией рынка работает над тем, чтобы все предприниматели могли безопасно и удобно продолжить торговлю на других площадках. Бесконтактные платежи через смартфон с использованием Apple Pay и Google Pay считаются безопасными. Однако специалисты обращают внимание на риски при использовании бесконтактных банковских карт. Такие платежи не требуют дополнительного подтверждения, чем в отдельных случаях могут воспользоваться злоумышленники. Рост цен на золото привел к неожиданным изменениям на рынке предметов роскоши. Владельцы и дилеры все чаще отправляют на переплавку винтажные золотые часы известных брендов. Причина в том, что стоимость содержащегося в них золота уже превышает рыночную цену самих часов.
12: прогноз погоды
13: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
14: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курземе порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов.
12: Прогноз погоды
13: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 10:14.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал искать резы на Лигу, Лигу, кусам остаться на прецы на Лигу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: прыгать через костер – классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
2: Ну а в отпуск-то когда?
3: Да в любой момент.
2: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
3: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается. Естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер. Уже сегодня.
5: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия.
6: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
1: Рестораны Вайрок Соус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs. Kurši!
3: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 700.

0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
2: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
4: Labas lietas notiek!

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:10.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет. Я тут подумал.
5: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS-Credit LV. SMS-Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Масценейс в 220 LV до минус 50% участникам 220 LV Plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
10: Ногурис но ваду хаоса. Izvēlies профессионалу рисинаему. Izvēlies Baltplus. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē Strīgos un uzticamos Baltplast produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
11: От костра до рассвета – вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
12: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
13: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
14: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
15: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Масценейс в 220 LV до минус 50% участникам 220 LV Plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
16: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
17: Labas lietas notiek!

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама. Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
4: Крытый пляж в Риге.
5: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
6: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piederumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
7: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
8: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
9: Прыгать через костер – классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но Retro FM знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
10: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
11: Labas lietas notiek!

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама. Ши ир политиска реклама. Апмакса партия Гобзема саракст.
2: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirzniecības vietās.
4: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
5: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывами до 16 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь и гроза, температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 12:11.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал искать резы на Лигу, Лигу, Курзамовца на Сепрецы на Лигу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Ну а в отпуск-то когда?
5: Да в любой момент.
4: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
5: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
6: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
7: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего. Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за

Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры.

0: винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас.
1: Спорим, что мы вам подходим.
0: ПТА. Дамбер 3А. www.pta.lv.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама.
3: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
4: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно,
7: можно,
6: если надо, очень то можно. Можно, можно,
7: можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
8: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
9: Лига, Лига.
10: Праздничная распродажа Лига в RD Electronics.
9: Лига.
10: С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня. Еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
11: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra.

герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam universālveikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Юния, дышь пиркуми? Veikalos kurši, kuru izvēlēsies? Izīkie ar Pinoteks un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
4: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
5: Акционерное общество «Латвия's кредитной полидзибес программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Фракция партии «Прогрессивные» намерена призвать президента Эдгара Ринкевича не провозглашать изменения в закон об иммиграции, принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении. Закон предусматривает возможность получить вид на жительство сроком до 5 лет. Для этого иностранцу необходимо вложить 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и перечислить 10 тысяч евро в государственный бюджет. С 10 июля на всей территории Евросоюза вступят в силу новые правила по борьбе с отмыванием денег. При сделках на сумму выше установленного порога покупателям придется подтверждать свою личность. Проверять данные клиентов будут обязаны продавцы. В прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла примерно на 0,5% и достигла почти 22% внутреннего валового продукта. Об этом сообщил директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнес Саука. Половина торговцев из закрытого мясного павильона уже продолжает работу в других местах Рижского центрального рынка. Тем временем предприятие «Рига с нами» совместно с администрацией рынка работает над тем, чтобы все предприниматели могли безопасно и удобно продолжить торговлю на других площадках. Бесконтактные платежи через смартфон с использованием Apple Pay и Google Pay считаются безопасными. Однако специалисты обращают внимание на риски при использовании бесконтактных банковских карт. Такие платежи не требуют дополнительного подтверждения, чем в отдельных случаях могут воспользоваться злоумышленники. Рост цен на золото привел к неожиданным изменениям на рынке предметов роскоши. Владельцы и дилеры все чаще отправляют на переплавку винтажные золотые часы известных брендов. Причина в том, что стоимость содержащегося в них золота уже превышает рыночную цену самих часов.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество «Латвия с кредитнями» и полидзības программа.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. В Курзаме ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-19.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полидзības программа.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Šīm nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
8: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Бензиновый триммер ОККО 59,99. Аккумуляторные кусторезы Makita без аккумулятора 89,99. Универсальные семена для газона 1 килограмм 2,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
9: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
10: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
11: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
12: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалос Центрс. Крытый пляж в Риге.
10: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалос Центрс.
13: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
14: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
13: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
15: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
16: Labas lietas notiek!

0: Bīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimi Romantika 700 grami, 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 grami iepakojumā, 1,69 €. Rimi.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turību studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
7: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
8: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
9: Top!
10: Лига! Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
11: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
12: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибы с программа ЛКПП ЛВ.
15: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-19.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибы с программа ЛКПП ЛВ.
16: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем отличного и успешного дня! Эфир Retro FM Латвия продолжается, и сейчас его украсим вашими приветиками и поздравлениями. Меня зовут Катя Ерофеева. Это программа по заявкам, которую откроем уже через пару мгновений. Оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 2:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал искать рисы на Ригу, Ригу. Кусам останусь, я прицы на Ригу.
3: Nosēšu metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
2: Это «Привет в обед», программа по заявкам. К нам пришло послание от отправителя Алдис Комулс из Огры, который спешит поздравить свою жену Лигиту Комулы с днем рождения. Далее зачитаю. «Поздравляю с днем рождения свою жену Лигиту. Желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, больше энергии и успехов в труде. Лигита, с днем рождения вас! А также для вас музыкальный сюрприз».
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама. Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
3: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
4: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Лига! Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
8: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
9: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха. В самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер. Уже сегодня.
10: Pasaules labākie bridžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridžu čempionāts EuroBridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridžu līga un Latvijas bridžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk EuroBridge 2026.
2: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
11: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
12: Labas lietas notiek!

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
2: Далее в программе «Привет в обед» поздравления с днем рождения для Степаниды Рубанской из Риги. Степанида, принимайте пожелания здоровья и долголетия, благополучия и радости в каждом дне. Вас сегодня с любовью и теплом поздравляют внуки и правнуки. С днем рождения вас и замечательного дня!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». К этому моменту все послания на сегодня уже озвучены, ну а новые прозвучат завтра. Пишите нам на retrofm.lv. Ну а теперь желаю, чтобы этот день у вас прошел в правильном ритме, и пусть у вас будет масса поводов для улыбок. С вами была Катя Ерофеева. Ненадолго прощаюсь. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Лига-марафон от Аутопарстрада ЛВ уже начался! Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы! Больше информации на Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Priecāties par katru Līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 22. jūnijam. Ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami. 2 eiro 99 centi. Rimi.
2: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Прыгать через костер? Классика! Искать цветок папоротника? Романтика! Но Ретро-ФМ знает! Канун Лиго – время для новых традиций! С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
10: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
11: Labas lietas notiek!

0: Cars.lv уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Autopars.lv.
1: Реклама.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
6: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
7: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
11: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-19.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 3:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не прав искать резы на Лигу, Лигу. Сам остаться всем резы на Лигу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu!

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
7: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
8: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
9: Прыгать через костер – классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но Ретро-ФМ знает – канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
10: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
11: Labas lietas notiek!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой?
4: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии?
3: Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
5: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
6: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana top kārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты – Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
9: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс.
10: Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центрс.
12: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Signet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
14: Labas lietas notiek!

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Kaimiņ, ko tu jāņos?
3: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Top, top, top! Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Līga, līga. Праздничная распродажа Лига ВРД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах РД Электроникс или онлайн на РД Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с РД Электроникс.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
8: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
9: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt. Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
11: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Фракция партии «Прогрессивные» намерена призвать президента Эдгара Ринкевича не провозглашать изменения в закон об иммиграции, принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении. Закон предусматривает возможность получить вид на жительство сроком до 5 лет. Для этого иностранцу необходимо вложить 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и перечислить 10 тысяч евро в государственный бюджет. С 10 июля на всей территории Евросоюза вступят в силу новые правила по борьбе с отмыванием денег. При сделках на сумму выше установленного порога покупателям придется подтверждать свою личность. Проверять данные клиентов будут обязаны продавцы. В прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла примерно на 0,5% и достигла почти 22% внутреннего валового продукта. Об этом сообщил директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арне Саука. Половина торговцев из закрытого мясного павильона уже продолжает работу в других местах Рижского центрального рынка. Тем временем предприятие «Рига с нами» совместно с администрацией рынка работает над тем, чтобы все предприниматели могли безопасно и удобно продолжить торговлю на других площадках. Бесконтактные платежи через смартфон с использованием Apple Pay и Google Pay считаются безопасными. Однако специалисты обращают внимание на риски при использовании бесконтактных банковских карт. Такие платежи не требуют дополнительного подтверждения, чем в отдельных случаях могут воспользоваться злоумышленники. Рост цен на золото привел к неожиданным изменениям на рынке предметов роскоши. Владельцы и дилеры все чаще отправляют на переплавку винтажные золотые часы известных брендов. Причина в том, что стоимость содержащегося в них золота уже превышает рыночную цену самих часов.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
13: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-19.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
15: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. Ну что, давайте вместе делать Retro FM Латвия хотя бы до 19.00. Надеюсь на вашу компанию.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал из Кадриса на Лигу, Лигу, Кузамаста на Сепрецы на Лигу.
3: Nosež pats metālīts 23. jūnijam. Īsie gurķi – 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas – 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis – 250 gramu – 79 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: Studija Edmund Kašefski.
5: Итак, дорогие мои, несмотря на погоду, которая является из разряда гав-дрянь, давайте проведем этот день, этот вторник, этот 16 июня, как бы его еще обозвать так литературно. Давайте пройдем вместе, давайте проведем его, как говорится, энергично и... Вот в таком начинаем «Калимба де Луна» ритме. Что сегодня будет? Сегодня будет, как обычно, масса фактов, масса музыки, конкурс будет. Короче говоря, поехали!

0: Metro FM Latvia.
1: Итак, леди и джентльмены, начнем с чего-то глобального, да, я думаю. Ну, не заниматься же ерундой во вторник, да, к тому же в такую вот дождливую погоду. Мама ты мия. Где этот прогноз Павленко вчера? Знал бы, я бы ему точно кофе не наливал. Ну да ладно. Ну, если брать так, так сказать, глобально, ну, смотрите. День свежих овощей, да? Да, ну, это так себе, да? Всемирный день морской черепахи? Ну, еще куда ни шло, можно, да? Кстати, черепаха есть у кого-нибудь дома? У меня вот, врать не буду, у меня... не было черепахи никогда, даже в детстве, но у моих друзей, я знаю, что детишки конючили, они купили им эту черепаху, потом не знали, куда ее девать, потому что ребенок поиграется, естественно, и потом черепахой кто занимается? Правильно, родители. Далее, Международный день семейных денежных переводов. Мама ты мия, семейные денежные переводы. А так, что наличным что нельзя дать 50 евро, сходи, дорогая, в магазин, купи чего-нибудь вкусненького. Нет, надо обязательно переводом переслать. Ну ладно, это все неинтересно. Давайте посмотрим, что интересного еще есть. О, 16 июня 1972 года в Нью-Йорке открылся музей джаза. И это было 54 года назад. Национальный музей джаза, что в Гарлеме, посвящен сохранению и популяризации истории, культуры и музыки джаза, как мы с вами догадались, да? Причем совершенно конкретно джаза, который исполнялся в Гарлеме, в Манхэттене и в Нью-Йорке в целом. Музей был основан вообще в 96-м году Леонардом Гарментом, тогдашним советником аж двух президентов США и выдающимся еще и джазовым саксофонистом Абрахамом Дэвидом Софайером, который еще и окружным судьей в США подрабатывал. Вот эти два человека организовали, ну а потом, как мы знаем, вот переехала в новое здание эта вся коллекция, и поэтому 96-го года можно считать, что вот они там и уже на настоящем месте, да? А, кстати, кто-то был в Нью-Йорке там, нет? Это уже в новом здании музея джаза. Потому что, еще раз напоминаю, более 15 лет музей располагался в Восточном Гарлеме по адресу Восточная 126 улица, номер 104. Ну и, если что, могу, так сказать, подкинуть еще раз адресок, если вам надо, ну, напишите, я вам скину еще раз. Так вот, оказывается, интересные факты по поводу этого музея джаза, что... В 2016 году, да?
2: Пепко ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
5: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
6: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
0: Юни, едишь пиркуми? Вейковос курши? Куриш велесес? Изикер, пинотекс и хамерит красам атлайдес лиц 25% и без макса стонешена. Стэнли аккумулятор и электроинструменты лиц 20%. И перкот 18 вольт инструменты даванак аккумуляторс. Прединсекту лидзекли лиц 30% издевигак. И висай дарза и пагалма техника лиц минус 20%. Бет вискарс дарза дарбарикем и лайститаем атлайдес лиц по 30%. Курши? Лабак подарить дарбс.
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LTE. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LTE plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LTE.
8: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в теле 2. С Xiaomi 17T за 700.

0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Есть расхожая фраза, что язык мой враг мой. Я бы сказал, тут другое. У меня другая трактовка будет. Палец мой враг мой. Вот нажал не на ту кнопочку и все поехало. Но вернемся к истории, надо сказать, джаза. В августе 2010 года Национальный музей джаза, что в Гарлеме, приобрел почти 1000 дисков с записями радиопередач, сделанными звукорежиссером Уильямом Севери. Легендарный звукорежиссер, который записывал в студиях в разгар эпохи свинга в 1930-х годах. Ну и естественно, что коллекция включает выступления таких популярных джазовых исполнителей, как Луи Армстронг, Билли Холидей, Бенни Гудман и многие другие. Но Севери имел доступ к большим, медленно проигрывающимся алюминиевым и ацетатным пластинкам, что позволяло ему записывать гораздо более длинные фрагменты, запечатлевая продолжительные живые выступления и джем-сейшены, которые многие считали навсегда утерянными. А нифига! Вот Севери взял это все дело и сохранил. Причем записи были оцифрованы специалистом по реставрации аудио и приобрели совершенно новое звучание. Ну, преобразование включало, понятно, что очистку, коррекцию высоты тона, удаление посторонних шумов и так далее, и так далее, и так далее. И самое интересное, что коллекция Севери была доступна для покупки в течение ограниченного времени, но музей успел, подсуетился и купили это все дело. Кстати, на базе этого потом они сделали замечательное дело. Но вернемся к тому, что 1 февраля 2016 года музей вновь открылся в новом помещении, как я уже говорил, и теперь он находится на 58-й West 129-й Street в центральном Гарлеме. Площадь экспозиции, дамы и господа, 1900 квадратных метров. Ну, впечатляет, не правда ли? А в 2022 году Mosaic Records выпустили ограниченным тиражом набор из 6 компакт-дисков с избранными композициями из коллекции, где были различные большие имена, ну, такие гранды, что ли, в числе которых, конечно, был и Глен Миллер со своим нетленным произведением «In the Mood». Ну вот, предлагаю вам вспомнить, как это звучит. Причем в ремастер-варианте, и исполнять это будет не кто-нибудь, а Чикаго.

Да, как-то воспоминания нахлынули. Вот эту композицию как раз-таки в этом варианте я использовал, когда делал программу «Варите» в Камбурге. Начало и финал.

0: на Retro FM Latvia.
1: От лучших образцов свинга и джаза мы перенесемся к лучшим образцам попса. Ну, Дмитрий Маликов, олицетворение данного изречения.

0: на Retro FM Latvia.
1: Вечерний променад.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую

0: технику, море товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
0: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА – самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА – Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
0: На Ретро-ФМ Латвия.
2: Тут на WhatsApp прилетело, еще раз скажите, что это играло. Напомню, эта композиция называется «In the Mood», и я думаю, что все знают, что это нетленка от Глена Миллера. И исполнял ее в новом совершенно прочтении коллектив под названием «Чикаго». Ну, американцы его называют «Чикаго». В «Чикаго» есть у них множество альбомов, там 20 с лишним вообще, но есть альбом под названием «Night and Day». Так вот там как раз-таки «In the Mood», вот в этом прочтении современном, и можно

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Мартин Бетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
9: От костра до рассвета – вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцеема. Покупай напитки Илгуцеемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
10: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
11: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
12: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
13: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
14: Prigat čiris kastjor? Классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но RetroFM знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
15: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
16: Вечерний променад
17: на RetroFM Latvia.

0: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Здравствуйте, любимое радио. Здравствуйте, уважаемый пан Кашевский. Вы так вкусно рассказывали про джаз, что, несмотря на дождь за окном и хреновое настроение, нам захотелось вам написать. Отлично, молодцы. Сидим в офисе на улице Кришана Барона, в скобках написано адрес, специально не указываемый название фирмы. Хотелось бы вас попросить, далее, если можно услышать группу Police, Every Breath You Take. Ну, так поднимет настроение всему офису, что мало не покажется. И огромное количество смайликов. Ну что ж, уважаемый офис на Кришан Барона так завуалировано. Для поднятия настроения сделаем все возможное. Я надеюсь, настроение улучшается, нет?

0: 94-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
3: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
3: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
1: На Ретро-ФМ Латвия.
4: Ну, под Павленко «Машина времени» и реклама. Ждем с погодой и с новостями.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Ши ир политиска реклама. Апмакса партия, Гобзема саракст.
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займов, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Реализовать железнодорожный проект Rail Baltica можно только при поддержке Евросоюза. Об этом заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония должны действовать сообща. По его словам, Еврокомиссия рассматривает Rail Baltica как единый балтийский проект. Модель службы государственной обороны доказала свою эффективность, однако ее можно улучшить. Такое мнение высказал министр обороны Райвис Мелнес. По его словам, важно сохранять высокий уровень подготовки и поддерживать мотивацию молодых людей к службе. Одним из решений может стать более широкое использование новых технологий и сотрудничество с отраслевыми предприятиями. Жителям Латвии, вероятно, придется платить за отопление больше уже в предстоящем зимнем сезоне. Такой прогноз дал экономист Сэббанк Дайнес Гашпуйтес. Он отметил, что главным фактором остается ситуация на газовом рынке. Сейчас природный газ стоит дороже, чем год назад, а это напрямую влияет на стоимость тепловой энергии. Латвийская авиакомпания Air Baltic и израильская авиакомпания El Al заключили соглашение о совместной эксплуатации рейсов. Оно вступит в силу 1 июля. Сотрудничество позволит расширить возможности для путешествий и улучшит пересадки для пассажиров, следующих между Израилем и Европой через Ригу. В понедельник около полудня в Риге на улице Латгалес ребенок попал под автомобиль. По предварительной информации, мальчик вырвался из рук матери и выбежал на пешеходный переход, когда для пешеходов уже горел красный сигнал светофора, а движение транспорта возобновилось. Ребенка доставили в больницу, серьезных травм он не получил. Госполиция напоминает родителям о необходимости регулярно объяснять детям правила дорожной безопасности. В Даугавпилсе в пятницу в 18:30 в сквере Пумпура состоится ежегодное мероприятие, посвященное встрече Лейго. Гостей ждут Яновы песни, танцы, мастер-классы по ремеслам, связанным с праздником летнего солнцестояния.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезей без программы.
8: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-19.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибс программа.
10: Категорическое здрасте еще раз из студии Ретро ФМ Латвии. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:17.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
2: На Ретро FM.
4: Есть предложение, дамы и господа, если вы, конечно, не против. А не сыграть ли нам в конкурс, а? Тем более, что призов у меня, как говорится, здесь на всю неделю в студии. Ну вот, отшумит Ace of Base и займемся интеллектуальным творчеством. Записывайте номер телефона, пригодится. 244-244-14. Он же WhatsApp.

0: Ilgstoša reklama.
1: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
2: Люди добрые, слышали этот звук? Ага, это хруст идеального отдыха. Уже 30 лет латвийский производитель Марио создает традиции качества, которым доверяет поколение. Встречайте Лиго вместе с нами, собираетесь на природу, едете в дорогу или отдыхаете дома в кругу семьи. Так вот, у Марио есть вкус для любого момента. Надо попробовать обязательно легендарные сухарики Марио, Грауздени, мягкая баранка. Есть также с настоящей сгущенкой. Ну, если что-то особенного, тогда хит продаж вашему драгоценному вниманию. Пикантная сырная сушка. Слюнки потекли, а? Вот то-то. У меня есть набор целой продукции Марио, сухарики нескольких вкусов и выше упомянутая мной баранка там тоже есть, и новинка из кранчи, все три вида. Короче говоря, целый мешок. Хрустящий снэк, как крекерная, так сказать, вот такая разновидность, крекерные шарики и орешки со сгущенкой. Все это вот в этом комплекте, который получит один из вас, самый креативный, самый-самый-самый, можно сказать, продвинутый по части творчества. На что надо сделать? На 244-244-14 прислать мне следующее. Ну, какой же Лиго без знаменитого припева «Лиго, Лиго», правда? Да. Да вот давайте обновим, так сказать, звучание этих куплетов под стать нашему конкурсу. Придумаем короткую двустишную частушку. Ну, двустишье, да? Не больше. Где обязательно должно быть слово или «хруст», или «хрустеть», или «хрустящий». Понятно? Добавляем, делаем двустишье, там, чтобы было и «лиго-лиго», и «хруст», «хрустеть» или «хрустящий». Жду. 244-244-14. Ну и, дамы и господа, вот этот мешок с этими вкусняшками как раз под «лиго» кому-то достанется. Самому креативному автору.
1: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
0: Табе Илкстоша реклама.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама.
3: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
4: Вместе с международной платежной компанией Декта.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов, просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
6: В Золанда распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
7: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
9: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
10: Праздничная распродажа Лига в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
11: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.

0: на Retro FM Latvia.
1: Я же говорю, что аудитория Retro FM Latvia самая талантливая, самая креативная. Ух, сколько уже вариантов посыпалось. Договоримся так, что итог мы подведем в начале следующего часа, потому что тут сыпется как из рога изобилия, да? А чтобы, как говорится, себя не загонять в угол, я попрошу вас вот еще, ну, раз, два, еще три композиции, вот как Roxette отпоет. Так сразу и больше не надо присылать. Мы, скажем так, закрываем линию приема ваших вариантов. Договорились? Еще три композиции плюс реклама посередине для вашего творчества.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Люди добрые, не надо мне поэму в трех томах, пожалуйста. Коротенько, коротенько прошу вас, да? 2-3, максимум 4 строчки, не более.

0: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
1: Это вообще нужно измерять?
0: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
2: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
3: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci?
4: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
3: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
5: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
3: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
6: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
3: Nu, re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
7: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
9: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
8: Lidl стоит того.
10: Turkish Airlines подарит куру пасаулас галамерти вел туваку. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
11: Erik? Отвези меня туда, где пахнет летом.
12: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
13: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
14: Akcija līdz 9. augustam.

Все, дамы и господа, спасибо. Больше ничего присылать не надо по поводу частушек Лиго и Хруста, да? Будем разбираться. СМС сегодня к нам сюда поступили просто рекордное количество. Ух, надо какое-то время, чтобы все это обработать. Да, тут где-то под 50 сообщений сегодня. Так что... беру паузу до начала следующего часа. Пока вот тут написано «Посмотри в глаза», Наталья Ветлицкая, да? А мне надо посмотреть во все варианты, чтобы самый достойный, конечно же, достать. Ну и я надеюсь, что всю ответственность я повешу на нашего пана-директора. Недаром он в студии появился.

0: FM Latvia.
1: Ну, пока счетная комиссия работает и рассматривает все варианты, я сообщаю, что Алексей Павленко должен появиться с минуты на минуту в студии. Ну, а пока Абба, реклама и затем прогноз погоды. Не, пардон, сначала новости, а потом прогноз погоды.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklāma. Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 22. jūnijam. Ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs pergale glazēts 550 grami. 2,99 €. Rimi.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Reklāma predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Реализовать железнодорожный проект Rail Baltica можно только при поддержке Евросоюза. Об этом заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония должны действовать сообща. По его словам, Еврокомиссия рассматривает Rail Baltica как единый балтийский проект. Модель службы государственной обороны доказала свою эффективность, однако ее можно улучшить. Такое мнение высказал министр обороны Райвис Мелнес. По его словам, важно сохранять высокий уровень подготовки и поддерживать мотивацию молодых людей к службе. Одним из решений может стать более широкое использование новых технологий и сотрудничество с отраслевыми предприятиями. Жителям Латвии, вероятно, придется платить за отопление больше уже в предстоящем зимнем сезоне. Такой прогноз дал экономист Сэббанк Дайнес Гашпуйтес. Он отметил, что главным фактором остается ситуация на газовом рынке. Сейчас природный газ стоит дороже, чем год назад, а это напрямую влияет на стоимость тепловой энергии. Латвийская авиакомпания Air Baltic и израильская авиакомпания Эль-Аль заключили соглашение о совместной эксплуатации рейсов. Оно вступит в силу 1 июля. Сотрудничество позволит расширить возможности для путешествий и улучшит пересадки для пассажиров, следующих между Израилем и Европой через Ригу. В понедельник около полудня в Риге на улице Латгалес ребенок попал под автомобиль. По предварительной информации, мальчик вырвался из рук матери и выбежал на пешеходный переход, когда для пешеходов уже горел красный сигнал светофора, а движение транспорта возобновилось. Ребенка доставили в больницу, серьезных травм он не получил. Госполиция напоминает родителям о необходимости регулярно объяснять детям правила дорожной безопасности. В Даугавпилсе в пятницу в 18:30 в сквере Пумпура состоится ежегодное мероприятие, посвященное встрече Лиго. Гостей ждут яновы песни, танцы, мастер-классы по ремеслам, связанным с праздником летнего солнцестояния.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
8: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-19.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
10: Всем свейки еще раз. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

0: тебя съем.
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 6:15.
1: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на 1000 товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбер 3А. www.pta.lv.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ. Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
4: Итак, понеслась самая ответственная часть. Это подведение итогов. Кому же достанется целый набор этой продукции? Марио и сухарики, и всяческие классические мягкие баранки, и кранчиз, и все остальное. Да. Да, ну давайте. Надо было к нашему знаменитому припеву «Лиго, Лиго», ну как же «Лиго» без знаменитого припева, да, приделать вот обязательно там «хруст», «хрустеть» или «хрустящий». Ну, народ, как говорится, во-первых, всем спасибо за ваш креатив. Я говорю, свыше 50 пришло смс-ок. Свыше 50. Представляете, как я тут в поте лица все это перелопатил? Ну, я сразу скажу, что я читать в эфире все не буду. Слишком долго времени ушло бы. Я зачитаю кое-что из этого. И даже есть один личный приз от меня. Это музыкальное произведение. Запросто сможете, уважаемый автор, заказать мне. Итак, поехали. Лена написала: «Лиго, лиго, ешь до хруста, чтобы жизнь была не грустной, сыр и хлебец хрустящий, праздник будет настоящий». Хорошо, отлично. Далее. «Яркий костер на Лиго горит, хворост в огне так вкусно хрустит, в ночь на Лиго лес не спит, ветки хруст, костер горит». Екатерина, очень образно, молодец. Далее у нас «Лиго, Лиго, хрум-хрум-хрум, сухарь устроил целый шум, Лиго, Лиго». Вот такие песни у костра, считает Алекс. Алекс, отлично. «Лиго, Лиго, кострище пылает, сухарик чесночный хрустит, завлекает». Молодец, Александр. «Уронил шашлык в песок, Лиго, Лиго, на зубах хрустит и пусть, Лиго, Лиго». Да, Алла, чувствуется, у вас знакомый стоматолог есть. «На Лигу наш герой полез в кусты на спор, раздался хруст и рухнул весь забор». Элина. Да, «я сухарики хрущу, Лиго, Лиго, с ними я к тебе бегу, Лиго, Лиго». Виктория, осторожно, только бежать надо, да? «Лиго, Лиго, все кричат, но я молчу, во рту Марио сухарики хрустят». Так, «Лиго, Лиго, прыгнул», это Лёлик Болик был. «Лиго, Лиго, прыгнул сквозь костер искрящий, а теперь сустав коленный пухлый и хрустящий». Евгений. «В преддверии Лиго поменял я зубы, и хруст от сухарей теперь веселый издаю». А так вот Марко нам написал. Так, от меня специальный приз Екатерине будет. «Лиго, Лиго, все поют, и хрустяшки Марио жуют. Янка папоротник ищет, смс-ки Лиге пишет, и баранками хрустит, Лиго, Лиго, люд не спит». Екатерина, пишите мне, ваша любимая, абсолютно... Да, абсолютно. Вот я даю вам музыкальное произведение. Ну, а теперь поехали на конкурс. Вариант номер один. Ваше голосование потребуется. «Сухарями мы хрустели, Лиго, Лиго. Марио Палдес кричали, Лиго. Нас в полицию забрали, Лиго, Лиго. Видно, много пива взяли, Лиго». Это был вариант номер один. «Как на Янку сел комарик, Лиго, Лиго. Тут и Янка испугался, Лиго, Лиго. Поднял руку, хруст раздался, Лиго, Лиго». Напомню, это вариант номер два. Вариант номер три. «Лиго, Лиго, песня лета, и хруст сухариками где-то». Хруст сухариками где-то. Вариант номер три. Про комарика и Янку это номер два. И сухари, сухарями Марио мы хрустели лигу-лигу, полдыс кричали. Это вариант номер один. Люди добрые, помогите разобраться, кому мешок с этими вкусняшками достанется. Прямо на лигу. Давайте на это положим два музыкальных произведения. И Бакара, и Криса Ри с его голубой столовой.
1: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я голосую за третий вариант.
4: За
2: коротко и лаконично.
4: Вот, хорошо.
2: Алла.
4: Как зовут вас?
2: Алла.
4: Алла, спасибо, Алла.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки Filman.
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой.
8: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
9: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
10: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
11: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denalv.
12: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
13: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
14: Праздничная распродажа «Лига» в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
15: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
16: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
17: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
18: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav...

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau rītvakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Лиго, тут и Янка испугался. Лиго, Лиго, поднял руку, хруст раздался. Лиго, Лиго. Да, тут ни одного голоса, так сказать, бронза остается без, да, без внимания. Ну а теперь серебро. Сухарями мы хрустели, Лиго, Лиго. Марио Палдес кричали, Лиго, Лиго. Нас в полицию забрали, Лиго, Лиго. Видно, много пива взяли, Лиго. Владимир. Но учитывая, что Владимир чуть-чуть переехал количество строк, ведь просило, просилось, как говорится, две строки, Владимир наваял аж целых четыре, в два раза больше, чем надо. Ну, вроде как и по условию задания тоже немножко не соответствовало, но уж больно складно это все было. Поэтому комиссия и отобрала этот вариант на голосование. 12 голосов за него пришло, включая один телефонический живой, что называется. Ну и золото! По всем параметрам подходит и для конкурса, и по всем параметрам, как сказать, подошло и публике. Лиго, Лиго, песня лета, и хруст сухариками где-то. Леонид, раскрывайте карман пошире, будете насыпать туда сухарики от Марио. Весь пакет отправляется к вам. Сейчас будем с вами связываться. А оказалось, что во время голосования пришла еще и вот такая смс-ка. Здравствуйте, это не Екатерина, а Наталья на самом деле. Пардон, Наталья, но там было написано и Екатерина тоже. Ну хорошо, поставьте, пожалуйста, вот это произведение. Ах, какая женщина, мне б такую. Что я могу сказать? Модно это нынче стало, ну ладно. Лёлик и Болик, вы тоже можете прислать свою заявку. Ваш вариант тоже шикарный.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
9: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи под Малыш Центрс.
10: Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плуд Малыш Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плуд Малыш Центрс.
12: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцеема. Покупай напитки Илгуцеемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
13: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
14: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
15: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
16: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
17: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
7: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
18: Вечерний променад.
19: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
19: На Ретро-ФМ Латвия.

действительно, если так философски подойти к тексту этой песни, боже, какой пустяк делать хоть раз что-нибудь не так. А ведь иногда сделаешь что-то, и начинается такая катавасия, да. А на самом деле это пустяк, как поет Анри Рой.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самые горячие предложения в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: В студии Эдмунд Кашевский.
5: Ну вот, и, собственно, на сегодня все. Сухари раздал, про джаз рассказал, с вами пообщался. Вроде как совесть моя чиста. Что касательно дня завтрашнего, завтра опять конкурс будем играть, буду сухари раздавать, ну и разные другие прелести. Помните, что, а то еще забудете, не дай бог, что абсолютно наплевать, как вы выглядите на фото. Главное, как вы выглядите на УЗИ, КТ и МРТ. Вот. Хорошего вам вечера. Это был Эдмунд Кашевский. До завтра. Бай-бай.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
5: В Касинукай выгодные цены каждый день. Туристический стол 14,99. Туристический стул 4,99. Надувной бассейн диаметр 305 сантиметров. Всего 19,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно.
9: Можно, можно.
8: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
9: Можно, можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
10: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
11: Grantis – profesionālā pomoši i poddержka v skorbnīji momenti žizni. Grantis – 25-456-456. Grantis поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
13: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. В Курзаме ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-19.
12: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 7:23.
1: Реклама. Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
4: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026, pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge2026.eu.

0: 7:43.
1: Лига марафон от Auto Parts Strade LV уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Auto Parts Strade LV.
2: Реклама.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: Лига, Лига. Праздничная распродажа Лига в RD Electronics. Лига. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня. Еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Лила казино тиком с Латвийс клуб спорта я в 17 июня с конто стадиона. Латвийс чемпион футбола Рига футбол клуб Вирслигс 18 карта узням РФС. Музык но диджей Густавито, ускодс и дзерьен, бусари исклайд зонс, он протамс без компромисс футбол старп вадошеем Латвийс клубе. Спелес сакомс 7 вакара. Билетес, билеш сервис, ЛВ. Текамес стадиона.

0: 7:59.
1: Лига марафона от Auto Parts DLV уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Auto Parts DLV.
2: Реклама.
1: Прыгать через костер – классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
4: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-19.
3: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:19.
1: Реклама.
2: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.

0: 8:46. Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
1: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: в вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-19.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-19.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 18-19.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.